Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул,

капітан, капітан, починіться. Только смелым покоряются моря. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган.